0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент – тихого счастья.
6: Эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф».
7: Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
9: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала. Понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
16: Ты в своем уме?
17: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
18: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Соцветие.РФ». Группа «Соцветие.РФ». Группа «Соцветие.РФ». Группа «Соцветие.РФ». Группа «Соцветие.РФ». Группа «Соцветие.РФ». Группа
1: «Соцветие.РФ». Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Новое. Это мы.
8: Всем привет, это Зивер.
9: Всем салют, это PLC.
10: Это Диджи Смэш.
11: Это Настя Кудри.
12: Это Саня СТ.
13: Это Эльвира Т.
14: Всем привет, с вами Айова.
15: С вами Леша Свит.
16: С вами Лена Темникова.
17: Всем привет, с вами Хамалиновый.
18: С вами Клава Кока.
19: С вами Гаязов Браза.
20: Новое радио.
21: Присоединяйся погромче.
22: Юрадио.ру.
23: Новое. Да, в начале. Громко чайки. И не случайно. Причалы бьют звон, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Все мы изначально

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
2: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
3: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
4: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис 24.ru. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
10: Новое «Это мы».
11: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
12: С вами Аннет Сай.
13: С вами Рамиль.
14: С вами группа «Добро».
15: Всем привет, с вами Звонки.
16: Всем привет, это Артик Асти.
17: Это Филатов и Кэрос.
18: Это Саня СТ.
19: Это Сергей Лазарев.
20: Всем привет, меня зовут Ёлка.
21: Всем привет, с вами Джонни.
10: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Новое радио.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Я

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
3: Чего?
2: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
4: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
5: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
6: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 15 минут и все?
10: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
11: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое радио. Новое радио.
1: В наши глаза зажегся город.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: love you.
1: Реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК соцветия.рф. Группа строительных компаний АРС. ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
7: Такая круть! Еще хочу!
8: Это ты о чем?
7: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
8: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
7: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
9: Для лиц старше 9 лет.
10: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: на новом радио.
1: Какой ужас!
0: Смиритесь.
2: Белый шум на мониторе пыльного окна.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: «Соцветие». Эко-квартал.
4: Телефон 215-5009. ЖК «Соцветие.рф».
5: Группа «Строительная компания» «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010». Проектная декларация на наш.рф.
6: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
2: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Сонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Двор детств

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
1: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
2: Да что тут думать? Котел!
1: Не входит!
2: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
1: А он точно самый-присамый необходимый?
3: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
7: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
8: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: данным Яндекс Погоды, сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: Ты думал, все понарошку,

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
1: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
13: Love, I guess.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Да что вы заработали?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Новое радио. Новое на новом.
18: Всем салют, с вами Soda Love. Слушайте мою новую песню «На красный» на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010». Проектная декларация на наш.рф.
4: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 12. Новое радио.
1: Ну что, переживем самый тяжелый рабочий день вместе под суперхиты, суперновинки, но в радио не только. Отсюда на 7 часов с тобой я, Вадим Данилин, помогу кому-то проснуться, кому-то продолжать бодрствовать. Короче, будем веселиться и все прочее. Всем привет!
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Для начала, кстати, Ваня Дмитриенко, Цветаева открыли новую музыкальную, на новом. Прекрасно, как яхта назовется, так она и поплывет. Красивое начало моего эфира. Надеюсь, все 7 часов так и будут. Важная информация. Еще раз повторяю. 31 августа утреннее шоу 1 плюс 1 выходит из отпуска. До сего момента, если ты соскучился по их шуткам юмора, голосам, может, хочешь что-то вспомнить и так далее, либо просто. Есть официальное приложение нового радио, называется Radio Hub. Скачиваю в своем магазине приложений категории 12+. Там имеются подкасты. Знаешь такое слово «подкасты»? Вот. И среди этих подкастов есть записи утреннего шоу 1 плюс 1, вечернего шоу 1 плюс 1, выходного шоу 1 плюс 1, всевозможные другие проекты нового радио. В том числе можешь также продолжать прекрасно слушать в стабильном потоке эфир нового радио. Можешь подсматривать, что творится в студии. С этим вот на большой экран выведешь кортизоловое лицо всея России прямо сейчас. А чё? Я не один такой. Привет всем отдельно кортизоловым лицам. Это что касается 1 плюс 1 и всего прочего. Чтобы не было вопросов, а где 1 плюс 1? Потому что уже четвертая неделя пошла, как они в отпуске, а вопросы продолжают сыпаться и приходить. Где они? Ну и напоминаю, что помимо у суперхитов, суперновинок на новом радио есть возможность до конца этой недели еще выиграть 2000 рублей на мобильный исключительно за свою внимательность. Да, зацепи новинку продолжается. Каждое утро в начале своего эфира я объявляю тебе новинку дня. Да, итак, новинка дня сегодня. Взять, например, сегодняшний день. Новинка дня сегодняшняя. Это...

Это Акмаль и его любовная. Как только услышишь этот трек в эфире Нового радио, срочно звони по номеру 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный заслуженный. Игр сегодня будет очень много. Да, денег, потому что у нас очень много. Да. Не пропусти, игра может случиться в любой момент. Доброе утро!

0: По «Лето летай», суперхит на новом, пока «Лето летай», просто новость тут подоспела, не могу не рассказать по поводу «Летай». Если вдруг ты психанул очень сильно и хочешь уже собрать манатки и улететь, сегодня из Москвы можно улететь прямым рейсом куда? Кукухой только, да. До Бангкока сегодня прямым рейсом в Таиланд можешь улететь за 17 700 рублей. Добавить нечего, серьезно. Вот что мешает взять и просто взять и улететь, а?
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.

0: вечера на новом радио. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Каждый ребенок мечтает стать героем. Летать быстрее ветра. Быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Хочется представить себе новинку в рубрике «Потанцевальный суперхит». Новинки всего месяц, она пока еще толком нигде не завирусилась, но уже начинает понемногу, так что больше чем уверен, что прямо сейчас в эфире нового радио всероссийская премьера. Ну а если понравится трек, в мессенджер заходи, под последним постом скину его тебе.

0: Группа «Добро, юность», суперхит в эфире «Нова». Можно я немного с ранее пораньше таксистов задену? Ну, я задену с хорошей стороны, просто в интернете вирусится видео. Весьма интересно, я очень удивился, что такое, оказывается, возможно. Короче, если вкратце, уважаемые водители, таксисты, таксерики, как вы там любите, чтобы вас называли, пишут, что, оказывается, приложение начало скрывать настоящий рейтинг пассажира, чтобы водитель не отказывался от пассажиров с низким рейтингом и думал, что это эталонный пассажир. Ну, то есть нажимаешь на рейтинг пассажира, у него пятерочка. Нажимаешь второй раз, а у него там 4,85 идет. Я это видео выложу сейчас также... Ой, не туда выложил. Не туда. Видео выложу в наш мессенджер под последним постом, как обычно. Все самое интересное в нашем мессенджере происходит. Со следующего часа и тему там будем обсуждать. Посмотрите, гляньте и скажите, сталкивались вы с этим или не сталкивались. Короче, смотришь, рейтинг 5,0 у пассажира, а нажимаешь на рейтинг, а там 4,8, и, а может быть, того меньше. Говорят, сделано, чтобы вот плохих пассажиров тоже брали. Если это правда, скажите, что это правда. Если это фигня, скажите, что это фигня. Ну, очень хочется узнать пораньше. Нет.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Да все нормально.
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
15: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
18: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
19: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
0: Новое радио. Выкладываешь видео, спрашиваешь таксистов, правда это или нет. Таксисты такие: я тебя не очень люблю. Ну, знаете, так приятно, что кто-то меня не любит. Я вас вообще не знаю. Но приятно, что люди, которых я не знаю, меня немножко недолюбливают. Ну, я же не $100, что всем нравится.

0: наш Малахит, суперхит на новом. Короче, таксисты сегодня какие-то злые, я их прекрасно понимаю. Наверное, кэп какой-нибудь маленький, поэтому не будем больше про таксистов, по крайней мере, сегодня. Давайте лучше о прекрасном поговорим. Кстати, и для таксистов следующая новость в том числе будет. Рыбацкий лагерь для выгоревших создал суетолог из Краснодара. Уставшим дедам за 35 лет обещают 7 дней в тайге без связи. Потом еще хорошее питание, тихий час, баня, покатушки на лодках, ну и всякое вот это вот горячительного. Старт смены намечен уже на 28 сентября, так что если ты чувствуешь, что ты выгорел, дорогой таксист, мне кажется, тебе нужно съездить в тайгу, вот это вот, без связи, вот красота.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
3: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Нове радіо.
1: Радіо.ру.
2: Хіти.

0: Тебя сомнения, меня не люби, не люби.
1: Новое радио.
2: Новое. И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Красноярский час дня.
1: Новое. 8 лет понадобилось ученым, чтобы доказать, что дети не глупеют от гаджетов. Точнее говоря, не от времени, проведенного с гаджетами, а от содержания, от сторисов и так далее. Это все новости. Всегда на минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам, помощникам в сегодняшнем дне. Вадим Данилин тоже тут. Всем привет.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
2: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

времени немного поболтать ерундой, не серьезно, а серьезным. Сразу напоминаю еще раз, что если вы обожаете, фанатеете и хотите детей от ведущих утреннего шоу 1+1, Артема и Кирилла, приходите 31 августа. Вот, они выйдут в эфир после отпуска, веселые, наверное, все-таки. Хотя кто после отпуска веселый? Да никто. Вот, а пока их нет, можете скачать официальное приложение нового радио, которое называется Radio Hub, в своем магазине приложений категории 12+. И послушать записи эфиров. Там есть подкасты, в том числе и записи утренних эфиров. Не делайте мне нервы, господа. Не орите на весь чат, верните Райтрауна. Хотя, ну, я уже за много лет привык к этому, ко всему. Они вернутся в эфир 31 августа. Вроде бы все сказал, всю самую главную информацию. Да? Да. Я хотел о чем поговорить сегодня. Немного так, немного. Короче, если кому не нравится, можете переключиться сразу. Ничего страшного. Не убудет. Про общественный транспорт немного. И не только про общественный транспорт. Это вообще отдельная история. Рассказывать про общественный транспорт и истории, связанные с этим, можно бесконечно, что там происходит. И пассажиры, которые не моются. И какие-то странные типы, которые, знаешь, вот это вот заходят и снобизмом за километр воняет. Вот от них, вот это, знаешь, сумкой Louis Vuitton она заходит или там, я не знаю, в какой там одежде и хочет, чтобы на каблуках вся. Помните эту историю с прошлого года? Зашла она вся такая на каблуках, красиво, первый раз в метро спустилась, и ей должны были место уступить. Не об этом сейчас. Давайте сегодня поговорим про хамство. Я вот хотел про хамство немного поговорить. Уже закинул эту тему, думаю, сегодня поговорю. И вот с утра пораньше еще в нашем мессенджере мне один чечек, невыспавшийся таксист, тоже немного нахамил. Ну, тоже не выспался, наверное, не с той ноги встал. Вот. Я решил поговорить про хамство. Давайте поговорим, за что тебе хамили в последний раз. А может быть, ты хамил? Расскажите эту историю. Интересно же. Хочется немного, знаешь, взбередиться, встрепенуться, когда уже кофе не работает и все вот это вот. Наш мессенджер самый большой среди всех радиостанций в мире. Новое радио называется. Тему я туда закинул. Также заходи в наш канал ВКонтакте Новое радио. Тему и туда я кинул. Можете голосовые оставлять, можете писать, можете звонить 8495-232-1632. За что тебе последний раз хамили, а может быть, ты хамил. Расскажите эту историю вкратце. Просто очень интересно стало послушать. Так что у нас далее по плану? О, нетленка будет.

Когда тебе последний раз хамили и за что? Я так больше чем уверен, что сейчас будет очень много сообщений. Игорь начал эту тему в нашем мессенджере. Очень много хамства сейчас, знаете, где будет? На заправках. Вот эти вот, которые хотят без очереди влезть. Да, Игорь, спасибо огромное, напомнили. Был один случай на днях, тоже заправлялись, ездили. Но это чуть позже. Может быть, расскажу, а может быть, нет эту историю. Но хамства на заправках сейчас больше.

0: Хочешь свежее? Включи новое. Новое радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: вот она, первая на сегодня, не последняя уникальная возможность исключительно за свою внимательность выиграть 2000 рублей на мобильный от нового радио. Зацепи новинку, стартовала. Новинка дня сегодня — Акмаль Любовная. Есть у меня звонок из Самары. Алина, привет, Алина.
1: Привет.
0: Поздравляю. Поздравляю. А где у меня? Подожди, я что-то не то включил. Просто сейчас. Я еще сам не проснулся до конца. Поздравляю. За свою внимательность получаешь 2000 рублей на мобильный. Скажи, Алин, скажи, пожалуйста, ты с той ноги сегодня проснулся или нет?
1: Ну, можно сказать, что с той. Хотя вторник, но пойдет.
0: А ты веришь, да, в то, что реально тяжелый день, там вторник и вся вот эта байда, фигня? Я просто об этом рассказываю, потому что люди, многие люди верят в это во все.
1: Понедельник очень тяжелый, вторник еще нормальный.
0: Еще нормально. Ладно, давай просыпайся, Заюш. Я смотрю, ты еще не проснулась очень, так, совсем практически не проснулась. А в Самаре, подожди, да, плюс один час, там 10 часов, да, у вас сейчас?
1: Да.
0: Да, давай просыпайся, а то это что-то прям это, такая унылая.
1: Да нет, спасибо большое, я уже обрадовалась. То, что дозвонил.
0: Ну все, я тебя поздравляю, не отключайся, расскажу все подробности за эфиром, заодно возьму твой номер телефона. Напоминаю, новинка дня сегодня — это «Акмаль Любовная». Как только услышишь этот трек в эфире нового радио, срочно дозванивайся. 8-495-232-16-32. Я быстро говорю телефон, нет? Ну давай помедленнее. 8-495-232-16-32. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 на мобильные. И игры сегодня будут в самый неожиданный момент, все как я люблю. Возможно, даже через 3 минуты.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.
3: Ну что, думали, отпустила?
4: О, боже, нет!
3: Целый месяц ничего не беспокоит.
4: Right round, лох.
3: Никаких криков.
4: Пожалуйста!
3: Никаких споров.
4: Поставь лучше песню. Что ты людей мучаешь?
3: Никто не бесит.
4: Не стоит тренировать свою любовь.
3: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
4: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
3: Один плюс один. Утро на грани.
4: Увеличиваем дозировку.
3: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
4: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
5: Я вас забаню всех.
3: То самое шоу. На новом радио.
4: Упс!
3: Смиритесь. Реклама.
6: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
7: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания АРС». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 17:45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
4: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
5: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Это новое радио.
10: Слушай,

0: За что тебе хамили последний раз, а может быть ты хамил, мессенджер, но в радио. Пассажирка услышала про тему хамства, сказала, что ведущий токсичный, сама работала на радио, потом объяснил ей все. Она поняла, сказала, а, ну тогда ладно. Странно, конечно. Это что, от темы, которую ведущий выбирает, можно сказать, что ведущий себя представляет? Это не я токсичный, это вы токсичный, ребят. Давайте не будем об этом сейчас, не будем хамить друг другу. У меня недавно в поликлинике спросили, женщина, вы крайняя?
1: Новое радио.
0: Извините.
2: Baby,

0: на простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Дмитрий открыл небольшую сеть пекарен. Там всегда пахнет корицей, а за хрустящими багетами стоит очередь с самого утра. Свежую муку, фермерское масло и крафтовую упаковку Дима закупает каждый день. Чтобы расходы помогали делу, он подключил Сбербизнес «Спасибо» и перешел на оплату бизнес-картой. За год на остаток счета и продукты накопилось 150 тысяч бонусов. Дмитрий закрыл ими расходы на бухгалтерию для бизнеса, а остаток вывел рублями и купил еще одну печь для круассанов. Лайфхак простой. Проверьте, какие ваши регулярные закупки могут возвращаться бонусами. Переводите их в реальные деньги или оплачивайте нужные сервисы. Кстати, Дмитрий участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Заходи, без причин.

0: За что тебе хамили последний раз, а может быть ты хамил мессенджер Нового Радио? Какая у нас все-таки разношерстная аудитория? В канале Нового Радио в ВК одна аудитория, в мессенджере другая, везде интересная история. Елена пишет, о, ежедневно, ежечасно хамят, сегодня женщина в метро идет и вообще по сторонам не смотрит, по ногам прошлась, но я и наехала в ответ, попросила вежливо смотреть по сторонам, только 9 утра, да, прекрасный день начался. Так, было давно, возвращались с учебы с подругой, заняли места... Через пару остановок заходит женщина в возрасте с рассадой. Мы решили встать, пропустить ее к окну, так как нам скоро было выходить. Но она не дождалась, пока выйдет моя подруга от окна и села на мое место ближе к проходу. Мы ей говорим, нам выходить. На что нам ответили мне тоже на следующее. Ну, мы приближаемся к остановке, просим выпустить, так как женщина не собиралась даже вставать и готовиться к выходу. По итогу она нам сказала, что на следующий выйдет вместе с ней. Выйдите вместе с ней. На что моя подруга взяла и прямо по ее рассаде перешагнула через нее, и мы вышли. Вслед, конечно, много о себе чего услышали. Заправки для частных машин запретить надо. Они вечно стоят часами для заправки 5 литров, тем самым создают пробки. А вот я, кстати, согласен по поводу этих заправок. Знаешь, там больше всего хамство сейчас на заправках. На заправках и в общественном транспорте. Ну, общественный транспорт мы потом поговорим. По поводу заправок, ну, вот эти вот люди, которые заправляются 5 литрами. Ну, ребят, вы понимаете, вы очередь занимаете, вот серьезно, очередь занимаете людям, которые хотят заправиться там по 30, я не знаю, и больше литров. Куда вам эти 5 литров? Вот куда? Сидите лучше дома. Ну, реально, чем вот эти 5 литров покупать себе в канистрочку, вот эту маленькую, там, я не знаю, с 3-литровой банкой еще приди на заправку. Сидите дома, ездите общественным транспортом. Куда вы с этими 3-5 литрами лезете в очередь? Так, еще сообщение. Таксист пытался познакомиться, я деликатно отказывала. Сказал, что была бы дурой, давно была бы замужем и высадил раньше точки назначения. Недавно на остановке женщина мне такая: девушка, извините, у вас животик такой, вам бы кофточку. Дичь какая. Реально существуют такие истории? Недавно на остановке женщина мне такая: девушка, извините, у вас животик такой, вам бы кофточки подлиннее носить. При этом я была в обычной, не короткой футболке. И я ей сказала, а вам бы рот вовремя закрывать и своей жизнью заниматься. Больше дичи, больше дичи.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/rule/0+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Ашанимся. Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм. По покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
21: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
22: Новое радио.
23: Новое на новом.
24: Привет, друзья! На связи Тима Белорусских. Слушайте мой новый трек «Мысли» на новом радио.

0: градусы на ресницах, суперхит на новом. За что тебе хамили последний раз, или ты хамил? Доброе утро, Лариса пишет. В такси водитель начал подробно рассказывать, что ему отказала его девушка в постели. Он психанул и поехал таксовать. Я, честно, сначала игнорировал, но потом резко сказал, что если ему нужен слушатель, то это он мне должен платить. Обиделся, замолчал. Прости меня, мужчина, наверное, хотел высказаться, но в 4 утра после перелета так себе. Ну, слушайте, поэтому я стараюсь в такси молчать, потому что, знаете, стоит сказать одно слово, и понеслась вот эта изба по кочкам и все прочее, и он тебе же всю душу вывалит. А оно тебе надо, вот это вот, нет? Ты хочешь спокойно, молча доехать до дома. У нас нет воды 6 дней. Выслушали от Челябинского водоканала столько от «не звоните нам» до «вы нападаете на рабочих, мы вам ничего делать не будем», посылают даже администрацию. Вот это хамство. Еще ехали в подк. Интересно, успею прочитать? Успею. Ехали в поезде, купе, посадка ночная, что-то около 4 утра. Радовались, тут поспим подольше, вечером лечь пораньше, утром уже на месте. Ага. Утреннее пробуждение было не под ароматы кофе и мерный стук колес. Как красиво ты пишешь, девушка милая. Кто ты по образованию, скажи, пожалуйста. Утреннее пробуждение было не под ароматы кофе и мерный стук колес, а под грохот, как от тройки, долгие и навязчивые, пробивающиеся из-за закрытой двери, и шум поезда ему не помеха. Приоткрыли дверь купе, выглянули, по коридору носится ребенок в поезде с огромным гремящим грузовиком с шумными колесами, звук от которого не спрятаться. Судя по количеству открывшихся дверей, разбудил малыш всех. Встали, умылись, таки кофе. Шум не стихает, пробиваясь уже через наушники с шумоподавлением, выглядываю, прошу мамочку, а можно выдать мальчику машинку потише? Шум от этой не забивает даже наушниками. В ответ услышала: скажите спасибо, что машинка эта. Сейчас еще и с музыкой возьмем. Спасибо. Иду к проводнице. Прошу, сделайте с этим что-нибудь. Не знаю, что говорила проводница, но какое-то время была тишина. Думала, рассосалась. Ага, сейчас. Вечером пришла месть. Лежу, читаю книжку. В ушах музычка. За дверью раздался бабах. Сначала раз, потом два, потом 10. Открываю дверь. Это улыбающаяся маман стоит рядом с нашей дверью и говорит сыночке: вот тут играй. И он катает машинку не вдоль вагона, а поперек, дубася в нашу дверь. Вздохнула мадам, я еду с двумя своими демонами и одним чужим. Если вы сейчас не испаритесь, через час вы узнаете, что такое табун коней и как громко они могут ржать за вашей дверью. Меня назвали... плохим словом. Короче, назвали, я просто не могу быстро синоним подобрать. Ребеночку уже надо играть. Ну а что? Моим тоже надо. Короче, а вот люди, которые ездят сейчас на плацкарт, нет, снобизмом сейчас вонять не будет. Вот просто интересно стало историю услышать от людей, которые на плацкарте ездят сутки или сколько там нужно до юга сейчас ехать от Москвы, не только от Москвы. Вот, хотелось бы от них какие-нибудь хамские истории услышать. Потому что, ну, прям очень интересно. Я больше чем уверен, что они имеются. Но давайте в следующем часе.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 26 августа, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 27 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: «Соцветие». Эко-квартал.
5: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания Арс», ООО «Специализированный застройщик» ТСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
6: Реклама.
7: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
8: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
9: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры «IT-Куб» в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257 37 97.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
11: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я... ваш сын.
10: Или падает.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
16: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
17: Ты в своем уме?
18: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
19: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
20: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 2.
1: Новое радио. Коллеги, которые часто скидывают мемы в общий чат, работают хуже всех, заявили аналитики. Если человек скидывает больше 5 мемов в день, его продуктивность в работе падает на 27%. Так что терпите, уважаемые коллеги. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам, по-прежнему летним, местами жарким.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
2: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Ваня Дмитриенко открыл новый музыкальный на новом. Напомню, если ты соскучился по голосам утреннего шоу 1 плюс 1, они уже 31 августа, в следующий понедельник, выйдут в эфир после отпуска. Всегда можешь скачать официальное приложение нового радио, которое называется Радио Хаб, в своем магазине приложений. И вместо того, чтобы слушать этот гнусный, ужасный голос душнилы, можешь включить Радио Хаб, включить подкасты и послушать записи эфиров утреннего шоу. Да. А можешь продолжать наслаждаться этим прекрасным голосочком Вадима Данилина. Да. Что, зря стараюсь, что ли? Вот. Мы тут обсуждали, за что тебе хамили в последний раз, или, может быть, ты хамил. Спасибо огромное за ваши сообщения. И я сказал, что самое огромное количество хамства, наверное, сейчас происходит в Радиохаб категория 12+, я сказал, да, обязательно нужно сказать. На заправках, когда люди там пытаются залезть без очереди, либо очень сильно бесят люди, которые там по 5 литров заливают себе, стоя в очереди, создавая эту пробку и все прочее. Ну и сказал, что очень много хамства, как мне кажется, я давно там не был, в плацкартных вагонах. Вот. И люди начали присылать свои истории про плацкартные вагоны. Местами прекрасные, добрые, местами не очень, конечно же. Я в плацкартном вагоне последний раз ездил в 2007 году, наверное. До этого вообще не ездил, потом какое-то время ездил. А так как у меня рост 187 сантиметров, я не помещаюсь на эту кровать. Я покупал снизу всегда не боковушку, а вот эту вот... Как это называется? Фиг его знает. Ну, короче, вы поняли. Снизу. И всю ночь вот кому-то надо обязательно ходить. В туалет, не в туалет. Я не знаю, там по каким-то еще делам. Они ходят и сшибают мне ноги. И я какой-то момент плюнул, стал переплачивать немного. Стал либо в купе ездить, либо уже на самолете летать. Местами на самолете, кстати, дешевле выходит, чем на поезде ехать. И поэтому с тех пор, с 2007 года, наверное, я не езжу на плацкарте, да. Но я представляю, что там творится. Но люди говорят, что нет, все хорошо. Вот, например, зимой ехали на море в плацкарте. Было круто, компании из 5 семей гуляли, но тихо сидели. Отмечали начало отпуска. В Волгограде переоделись Деда Мороза и Снегурки. Всем деткам раздали мороженое, взрослым подняли настроение. Потом в 12 спокойно все уснули. Плацкарт не всегда, значит, плохо, старые стереотипы. Да я сам старый, слушайте, мне уже 46 лет, 47 почти лет под сраку. Я один раз поехала в плацкарте, больше не поеду. Это опыт теперь на всю жизнь. Ну, вот вонь. Вонь вот эта вот. Сколько раз я ездил по плацкарте? Раз 10 точно, наверное, за пару лет. Никогда не работали кондиционеры. Ну, реально, никогда не работали кондиционеры. Я не знаю. А ездил я между Москвой и Питером. Частенько мотал сюда-сюда. Вот. Кондиционеры вонище невозможное. А ты садишься вечером, чтобы ночь поспать. Утром быть в Питере очень удобно, кстати. И вот с утра просыпаешься, и знаешь, такой дымок просто по всему плацкарту. Где-то тут дырявые ноги, где-то храпят, где-то вот тут газанули и так далее. Не к столу будет сказано приятного аппетита. Короче, плацкарты это... Я не знаю. Возможно, сейчас плацкарты это хорошо. Но... Олег, ну зайди. Чё ты? Олег вышел из отпуска же. Я устал ждать поздороваться, так что привет, доброе утро. Ну зайди, Олег. Олег из отпуска раньше вышел. Или где он там? Какого фига ты мне в чате пишешь, когда я в эфире? Ненавижу. А к чему это я? Есть истории с хамством? Расскажи, мессенджер Новое Радио, либо в группу ВКонтакте Новое Радио.

так приятно, что я не в пустоту все-таки вещаю. Люди продолжают писать, плацкарты пишут, поменялись, а люди как не меняли носки, так и не меняют. Как воняли, так и воняют. Так, еще одно сообщение недовольное. Вот Кирилл пишет. Душнило, если мне эти 5 литров надо в бензоинструмент, тебе твою попу катать надо 30 литров, а мне 5-10 литров как раз надо для работы. Че скажешь, клоун? Кирилл, ну я хотя бы за клоунство деньги получаю, а ты вот бесплатно позоришься сейчас в нашем чате на 53 тысячи человек. Ну продолжай позориться, да

про хамское поведение. Продолжаю читать ваши комментарии в нашем мессенджере «Новое радио». Про хамское поведение недавно. Остановка автобусов в нашем маленьком городишке. Идет просто сногсшибающий грозовой ливень. Ветер ужасный, люди насквозь мокрые. Подъезжает автобус, притормаживает. Люди ринулись к нему, стоит и не открывает дверь. Потом резко по газам и смылся. Вот кто он, слушательница спрашивает после этого. А я не знаю, скажите. Интернет выдержит все. Даже вот нападки в мой адрес. Ага. А вот за это вот прямо сейчас я тебе чечек поставлю, бан. Бан, пожалуйста, иди в другое место, хами. На оскорбления они приходят. Так, что там дальше? Страсти разгораются-то. Нет, там люди просто на личности переходят. Вот это все, понимаешь? Не люблю. Если не умеешь хамить, да, это вот признак, наверное, ограниченного ума, когда человек вместо того, чтобы красиво и умно ответить, начинает переходить на личности и оскорблять. Так что запомните на будущее. Если человек оскорбляет, значит, он уже все. Он иссяк, у него доводы все иссякли, поэтому можно уже просто закрывать это все, вот это вот. Так, я вышел в эфир напомнить тебе новинку дня, которая принесет тебе сегодня 2000 рублей на мобильный. Зацепи новинку, игра продолжается. Итак, новинка дня сегодня это...

0: Только услышишь этот трек в эфире Нового Радио, срочно звони 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Старайся дозвониться первым и забирай заслуженно 2000 рублей. Исключительно за свою внимательность, больше ничего делать не нужно. Просто дозвонись до меня. Ну а пока есть еще время, чтобы прислать сообщение. Слушайте, а вот тут по поводу разразился ругань, как, срач, можно сказать, да, по поводу людей, которые стоят с канистры бензина на заправке и мешают основным водителям покупать бензин, ну и так далее. Скажите мне, пожалуйста, вот люди, которые покупают по 5 литров бензина, напишите, пожалуйста, для чего вам этот бензин нужен? Потому что люди там пишут, для газонокосилки. Ну, руками покоси, там, серпом покоси. Я помню, я в деревне жил, я серпом траву косил. А сейчас газонокосилки понакупят, блин, свои вот эти вот, и стоят. Вот это. Для чего вот вам нужны эти 5 литров бензина? Скажите, пожалуйста, вот стоите вы полтора часа ради этих 5 литров бензина. Нафига? Куда вам эти 5 литров? Напишите, пожалуйста, там же в мессенджере. Очень интересно. А я это все прочитаю для остальных людей, которые на вас бочку гонят. Я не гоню, нет.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
2: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Такая круть! Еще хочу!
5: Это ты о чем?
4: Была в аэрокомплексе «Скайфлай». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
5: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
4: Тогда звони в аэрокомплекс «Скайфлай». 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
6: Для лиц старше 9 лет.
7: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
8: Новое радио. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Слушай,

0: Радио.ру.
1: 1 выйдет в эфир 31 августа. До сего момента можете скачать наше официальное приложение Radio Hub в своем магазине приложений категории 12+, включить подкасты и наслаждаться прекрасными голосами Артема и Кирилла. Скачайте, скачайте, не пожалеете. А до сего момента буду с тобой я, да, душный. А минусы какие-то будут, душности, нет?

0: Голдовый суперхит в эфире нового. Так, для чего для чего стоят люди с баками на заправке? И вот это вот я объясняю тем, которые возникают по этому поводу. Буду рупором. Значит так, для чего нужны эти 5-литровые баки? Объясняю лично для чего нам. В деревне бабуля, пишет слушатель, она уже косить не может. Да и мужиков нет, которые косят косами, как раньше. Все же привыкают к хорошему. Потом такой случай. Надо было бабулю в больницу попасть, а сосед говорит, а у меня бензина нет. А у бабульки есть. Залил и повез. В деревне бензин очень нужен. Поэтому по возможности, конечно, везем эти 5 литров. А вот паникеров городских не понимаю вообще. Да истерички они эти городские. Хамовитые истерички. Все, кто возникает по поводу этих баков. Вас волновать не должно, куда я трачу эти 5 литров, написал слушатель. Это я еще мягко сказал. Не, вы продолжайте, конечно, пишите. Мне интересно, куда вам эти 5 литров? Куда? Хочется сказать.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru.

спасибо большое. Спасибо за отдачу, дорогие слушатели. Все, кто сейчас стоит на заправках, мне так, вы не поверите, мне очень радостно и приятно получать от вас сообщения, ответочку на мои какие-то спичи дебильные, тупые и так далее. Артем прислал фотографию, говорит, передо мной легковушка. Мессенджер нового радио. Передо мной легковушка, фотку прислал даже. Заправилась, внимание, на 1 литр. Это пока рекорд, что я видел. Очередь была на 4 часа. А реально на 1 литр заправились.

стою в очереди 40 минут, передо мной заправил крузак, влезло ему 1,5 литра. Вот кому вопросы, а не тем, кто за 5 литрами стоит. 1,5 литра, литр заправить.

0: хотела.
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
7: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior, лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: Сейчас главное верить и ждать.
9: 7 сентября скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете.

0: отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: три новые в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
1: Слушайте, утро уже заканчивается. Ну как, у нас утро, на Дальнем Востоке уже день в полном разгаре. А потому давайте уже так понемногу, наверное, будем закругляться. Хотя нет, не будем закругляться. Извините, ложный выход.

сигнал, что бензина вообще нет. Стрелочка на нуле, а на панели какие-то агрессивные немецкие фразы с восклицательными знаками. Особенно, когда куча очередей было. У меня была 1/4 бака. Я думаю, нормально, еще много. Ха-ха-ха. Такое сообщение. Давайте понемногу закругляться. Мало огня. Подбавим. В следующем часе обязательно продолжим. Нет, перерыв сделаем обязательно. Вот. Что я хотел этим утром пожелать? Ну, я смотрю, я вас немного взбодрил, да? Моя задача выполнена. Даже чаевые получил сейчас. Представляете? На карту скинули мне 300 рублей. Приятно. На стакан кофе хватит. Нет, я кофе не покупаю. Я считаю, это

0: дичь какая-то кофе покупать. Вот, да, к чему я это все. Мне надо просто еще минуту сейчас проговорить, поэтому я... Не, на самом деле, доброго утра, отлично. Это дичь какая-то кофе покупать. Все сообщения читаю, все это мессенджер нового радио, самый большой среди всех радиостанций. Вот потому у нас он и самый большой. Да, потому у нас он и самый большой, потому что говорим о чем угодно, только не о музыке. Да, такие оригиналы. Короче, не прощаюсь, в следующем часе обязательно встретимся. У меня только экватор рабочего дня сегодня. По поводу бензина и всего прочего. Но не знаю. Чтобы понять человека с канистрой на заправке, нужно влезть в его шкуру, это называется. Что-то не очень хочется, на самом деле. Представляешь, стоять 4 часа, чтобы залиться 5 литрами бензина. Это дичь какая-то.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 26 августа, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок. 257-37-97.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: любовь.
1: Не мигай, извини, пожалуйста, на ВАИ, извини, пожалуйста. Суперхит сейчас прозвучит. Можно обратиться ко всем слушателям, кто сейчас стоит на заправках. Вот, на заправках в ожидании бензина. А сфоткайте, пожалуйста, сделайте фотку этой заправки, этой очереди. Выложите в наш мессенджер туда же, пожалуйста, эту фоточку. Я там просто одно сообщение мне понравилось, отдельным постом его выложил от Натальи Савельевой, тоже стоит в пробке. Всем, кто в пробках стоит в очереди на заправку, огромный привет. Сделайте фоточку, скиньте очередь в наш мессенджер. Пожалуйста.

Ну, кстати, последние 5 копеек брошу. Да, и жду ваши фотографии очередей на заправках. Давайте, продолжайте скидывать. И спасибо вам огромное. Последние 5 копеек в тему очередей брошу. Вот у меня друзья, у кого есть машина, у меня нет машины, у кого есть машина, они в 5 утра просыпаются, честно скажу. Они просыпаются в 5 утра, едут на заправку, и там уже машин 20 стоит сейчас на заправках. Вот, тоже с ранья пораньше просыпаются. Никогда такого не было, да. Новое. Фоточки давайте, фоточки свои.

0: В Красноярске 3. Новое радио.
1: Еще раз огромный пламенный привет передаю всем тем, кто сейчас стоит в очереди на заправку. Ребята, держитесь, зато потом как газанете. Кстати, по поводу газа. Именно этим мы откроем новый музыкальный на новом. Вадим Данилин здесь, с тобой пробуду еще очень долго, так что смирись,
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

А знаете, что самое обидное? Это я что-то который раз уже 5 копеек вставляю в тему заправок, очередей на заправках. Самое обидное, это вот Анастасия написала, мы что-то об этом сегодня не говорили. Это я, пишет Анастасия, в одной очереди стоял 1.5 часа и закончился перед носом бензин. Куда же вы столько пишете-то, а? Не успеваю, у меня глаза не успевают прочитать. И закончился перед носом бензин. Очередь жилого комплекса и на трассу уходит. Представляешь, да, стоишь, ну ладно, ну да, все равно 1.5 часа, блин, это пипец. Вот, 2-3 часа стоишь, и перед носом заканчивается бензин.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

Just Might, суперхит в эфире нового, ты не поверишь, я уже молчу, уже ничего не говорю ни в эфире, ни за эфиром, но продолжаю читать ваши комментарии в наших социальных сетях и в мессенджере, и в канале Новое Радио. Люди продолжают ругаться из-за 5 литров бензина и все прочее. Давайте, говорит, бабушек сейчас будем ругать за то, что они по 200 граммов колбаски, по 100 граммов колбаски покупают, в очереди стоят очень долго и так далее. Вот. Я здесь ни при чем. Я просто вышел в эфир сейчас сказать о том, что мы со Сбербизнесом рассказываем тебе ежедневно интересные истории о классных ребятах-предпринимателях, так что залетайте послушать в эфир обязательно очередную историю очень и очень скоро. И также заходите прямо сейчас, пока стоите в очереди на заправку, залетайте на sberbank.ru, посмотрите условия розыгрыша 185 миллионов рублей. Как можно выиграть 185 миллионов рублей и больше никогда не быть онлайн? Успевайте до 31 октября.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент – тихого счастья.
6: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф».
7: Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
9: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
11: 15 минут и все?
12: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
14: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
15: Для зрителей старше 16 лет.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Артикасти, «Любовь после тебя», суперхит на новом. Ты знаешь, мне тут за эфиром подумалось. Но опять-таки продолжение темы очередей на заправках. Не могу что-то остановиться. Подумал, что можно было бы на заправках или около, на самой заправке нельзя, около делать неплохой бизнес для всех, кто стоит в очереди за бензином. Например, продавать горячую еду. Да, шутка ли стоять? Ну, минимум час ты стоишь, а кто-то и все семь стоит и так далее. Так что подумай. 10% прибыли мне, перечислишь потом за идею. А я напомню, кстати, что по закону, по-моему, по закону, очередь на заправку признана уважительной причиной для опоздания на работу. Главное — собрать доказательства. Фотки бака до заправки, фотки бака после заправки, чеки, ну и все прочее, что там у тебя может работодатель попросить. Не благодари, продолжай стоять. Я очень скоро для тебя поставлю, знаешь что, руки вверх.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса

0: радио. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ Мерфектор».
3: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Новое радио.

Украсит твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новое радио.

0: Аня Дмитриенко, Аня Пересильд, «Силуэт», суперхит в эфире «Нового радио». Пока мы с тобой выясняем отношения и спорим, где дешевле бензин и где поменьше очереди. Оказывается, у подростков новая проблема, точнее говоря, не проблема. Короче, быть ниже 175 сантиметров, оказывается, позорно, считают мальчики-подростки. Они проверяют зоны роста у эндокринологов, чтобы успеть стать выше, пока это возможно физиологически. Также идут делать рентген костей, чтобы узнать, могут ли еще подрасти. Но мне кажется, не позорно иметь рост в 175 сантиметров, куда позорнее на уроках физкультуры стоять последним вот в этот ряд. Я вообще не понимал, зачем по росту вообще строиться. Это оскорбительно, мне кажется, для детей вот так вот, знаете, по росту выделять на уроках физкультуры, в очередь вставать. И каково было вот этому последнему мальчику и последней девочке, которые стояли в самом конце. Но это не сейчас, не об этом не будем. В следующем часе продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 26 августа, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: «Соцветие». Эко-квартал.
5: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф».
6: Группа «Строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проект декларация на наш.рф.
7: Реклама. Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
8: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность! Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол». Первый этаж.
9: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
10: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
11: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
12: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Спасибо, объяснили, почему на физре построение связано на росте. Оказалось, что шаг высокого человека и остальных, они разные, и будет мешанина во время ходьбы и бега. Это все новости всегда на минуте. У нас тут 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы далее по плану. Так что проходи, ложись, здравствуй. Вадим Данилин тоже здесь с тобой. Просыпаемся.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Хочешь новое? Включи новое. Новое радио.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вторая по счету на сегодня, но не последняя игра «Зацепи новинку». Новинка дня звучала «Акмаль любовная». Есть у меня телефонный звонок из Красноярска. Аж Алена, привет тебе, Алена.
1: Всем привет.
0: Ты очень внимательный человек, поэтому ты забираешь 2000 рублей на мобильный за свою внимательность. Ты такой вопрос весьма интересный задала. Ты знаешь, вот сколько лет игра существует «Зацепи новинку»? Никто мне ни разу этого вопроса не задавал. Но не будем сейчас об этом в эфире. Ты там, у тебя там на заднем плане какие-то крики. Ты там не в очереди случайно на заправку стоишь, нет?
1: Нет. Я заправляюсь обычно по вечерам, когда народу меньше.
0: Народу меньше.
1: А сейчас на работе нахожусь.
0: Какой в очереди обычно стоишь там?
1: На заправке?
0: Да.
1: На заправке.
0: Или у вас нет очередей там?
1: Нет, есть небольшие. Но обычно вечером я еду часов в 11. Там очередя, как правильно, меньше. И я дизелем заправляюсь, поэтому тоже меньше.
0: Ты на тракторе ездишь, что ли?
1: Да.
0: Нифига себе. Алена Трактористка была в эфире. Спасибо огромное. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напомню, новинка дня сегодня у нас «Акмаль любовная». Услышал? Звони срочно. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио. Сколько?

0: Весна 305, Беломорре, суперхит на новом. Новость следующая касается всех владельцев собак. Твоя жизнь не будет прежней. Серьезно тебе говорю. Значит так, один год собачьей жизни больше не равен 7 человеческим. Ученые из Калифорнийского университета опровергли правила «один год за 7» и разработали новую формулу расчета возраста собак на основе анализа ДНК. Выяснилась очень интересная деталь. Щенки стареют стремительно, но с годами процесс замедляется. Так, например, годовалая собака по биологическим маркам... Сейчас, подожди, я ненавижу на подложке, без подложки говорить. Читаю новость. Так, годовалая собака по биологическим маркерам соответствует 31-летнему человеку. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку. Двухлетняя собака 42-летнему, а 12-летний пес отныне соответствует 70-летнему пенсионеру. Пока формулу вывели на примере лабрадоров, но ее планируют адаптировать и для других пород, чтобы использовать в исследованиях борьбы со старением. Живи теперь с этим.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: На YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Возрастное ограничение 0+.
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветие. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания АРС». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
7: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
9: Ты в своем уме?
10: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
11: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
12: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: супер новинок очень скоро продолжит. О, кто продолжит?
1: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит рук на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
2: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
1: Мы такие крутые, да?
3: Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.
4: Счастье есть. Его не может не быть.
3: Эти треки были новыми.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ».
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он мне изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
14: Да что?
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
18: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
19: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Хай-фай за мной, суперхит на новом, суперхит, который, знаешь, как-то и прерывать своим голосом грешновато будет, потому что, ну, суперхитяра. Но есть новость, которую я по-быстрому тебе расскажу. Концерты Канье Уэста не отменены, сообщило агентство. Подготовка идет по плану, даты доступны на официальном сайте артиста. Организаторы пообещали позже сообщить детали и призвали не доверять слухам. Мне кажется, это Санта-Барбара будет вплоть до сентября. Да.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в среду 26 августа небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале «Ю».
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Максимально возможное количество суперхитов, суперновинок в новом музыкальном, на новом, обещаю тебе, я, Вадим Данилин. Знаешь, насколько много музыки будет? Вот в следующий раз я выйду в эфир только через 50 минут. Да, не благодари. Алиса, громкость 10, я тут и уже ушел. Поехали, начинаем красиво.

0: радио. Здесь так красиво.
1: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окнах, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры «IT-Куб» в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок. 257-37-97.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
7: И обязательно у Зоты на Предмостной.
6: У Зоты?
7: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
6: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Строительная компания АРС». ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
10: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое радио.

0: Новое радио.
1: Юрадио.ру.

0: Оля. Ну, не скажи, я говорю, да.
1: Дай мне свой...
2: Дима Урих из Рябкина, 8-901, суперхит в эфир, ну, как обещал, целых 50 минут не выходил в эфир, надеюсь, ты доволен и рад. И тут за эфиром вычитал новость, после которой очереди на бензин, это покажется вам цветочками, уважаемые москвичи, вас больше новость это касается, уважаемые москвичи. Нашествие клопа-вонючки угрожает дачникам Подмосковья. Его численность выросла, а жара увеличила популяции паутины клещей и тли, усложняя уход за растениями. При этом снижается численность опылителей, такие как жужелица и шмели, пишет одно там издание. Ну, то есть к очередям на бензин, за бензином еще прибавились и клопы-вонючки. Что будет дальше, а? Есть какие-то варианты?
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 26 августа, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
5: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
6: Телефон 215-5009. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания «Арс» ООО, специализированный застройщик ТСК-2010». Проектная декларация на наш.рф.
4: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это новое.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио.
2: Мне кажется или нет, все-таки у нас давно не было игры «Зацепи новинку» в эфире. Серьезно, новинку-то помните сегодняшнюю? Ладно, минут через 20 напомню тебе ее. Возможно, в этом часе обязательно сыграем. А пока приветственные 20 минут летних суперхитов, суперновинок. Далее по плану. Я Вадим Данилин, с тобой еще час. Всем привет!
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Yearbox. С вами за прихитом в эфире нового преддверия выхода нового сезона утреннего шоу 1 плюс 1, который стартует, напомню, 31 августа. Напоминаю, что теперь эфир нового радио ты можешь слушать в любое удобное для тебя время. А все потому, что появилось наше официальное приложение Radio Hub, где помимо прямого эфира и видеотрансляции имеются подкасты. В подкастах ты и сможешь найти записи эфиров и утреннего шоу, и вечернего, и выходного, и много-много всего интересного. Так что скачивай сейчас в своем магазине приложений Radio Hub, категория 12+, потом забудешь. И можешь не просыпаться с ранее пораньше вместе с парнями, а слушать эфир, когда тебе будет удобно. Все сказал, градусы, лирики, не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
3: Предложение не является публичной офертой.
4: 15 минут и все?
5: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradoitsa.rf.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
7: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
8: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: Юрадио.
1: Юрадио.ру.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Дмитрий открыл небольшую сеть пекарен. Там всегда пахнет корицей, а за хрустящими багетами стоит очередь с самого утра. Свежую муку, фермерское масло и крафтовую упаковку Дима закупает каждый день. Чтобы расходы помогали делу, он подключил Сбербизнес «Спасибо» и перешел на оплату бизнес-картой. За год на остаток счета и продукты накопилось 150 тысяч бонусов. Дмитрий закрыл ими расходы на бухгалтерию для бизнеса, а остаток вывел рублями и купил еще одну печь для круассанов. Лайфхак простой. Проверьте, какие ваши регулярные закупки могут возвращаться бонусами. Переводите их в реальные деньги или оплачивайте нужные сервисы. Кстати, Дмитрий участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

«Моя Мишель на малиновой луне». Шикарно красивый летний суперхит в эфире нового. Ну, раз уж в начале часа я заикнулся про игру «Зацепи новинку», не лишним, наверное, будет тебе напомнить, какая же все-таки новинка сегодня может принести тебе 2000 рублей на мобильный. Если ты не помнишь, конечно же. Итак, новинка дня сегодня. Это...

0: любовная. Как только услышишь этот трек в эфире Нового Радио, срочно бросай все дела, бери в руки телефон и звони 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай заслуженно 2000 рублей на мобильный от Нового Радио. Игры сегодня будут возможны сразу после рекламы, в любой момент, когда ты этого меньше всего ожидаешь. А потому оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Акмаль, любовная, и 2000 у тебя в кармане.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
3: Вы – владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
10: Да что?
11: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка.

0: при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Новое радио.

0: Five Family, шикарно, красивая лирика. Раз, два, в эфире нового. Вроде бы неплохо пережили второй и самый тяжелый рабочий день недели. Ну, точнее, я пережил, чего и тебе желаю. Вроде бы без пострадавших. Заканчивать этот прекрасный и по-прежнему все еще летний день будешь в компании с моим коллегой Данилом Михайловым. Уже через 10 минут заступит на свою трудовую вахту. Не пропусти в 6 вечера очередной выпуск проекта «Что было раньше». Я думаю, анонсировать, что это не нужно. Отвал всего гарантирован, фляги в том числе. Недовольных нет, поэтому дождись. Легкого завершения дня. Вадим Данилин обнял, приподнял. До завтра.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в среду 26 августа небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 15 минут и все?
4: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Такая круть! Еще хочу!
6: Это ты о чем?
5: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
6: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
5: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
7: Для лиц старше 9 лет.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Наступает тот момент, когда тебе, как работающему человеку, довольно-таки пофигу на тот день, который на календаре обозначен. И вообще, что лето, дескать, заканчивается. У нас в своих руках возможности продлить это лето дофига и больше, в отличие от студентов.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
5: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

поездка. Жизнь стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себе.

Тады в мои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Турбопозитивный Виталий из Уфы позвонил. Алло, песня дня у нас следующая. Не стал его дослушивать. Говорю, давай уже об этом в эфире поболтаем. Виталий, привет.
1: Здравствуйте. Здравствуй.
0: Да, здравствуй, мое почтение.
1: Хорошего дня.
0: Спасибо, любезный. Взаимно. Ну, рассказывай, какими судьбами?
1: Вообще, чисто случайно. Вот с утра как бы слушаю радио, сам работаю водителем.
0: Так.
1: И бывает, нет-нет, так раз. И тут в конце дня еду домой вот с работы. Решил, просто услышал, решил позвонить. И вот дозвонился, сам удивился. Первый раз, это дебют.
0: Вот, с дебютом поздравляю. Скажи, какую песню сегодня ловим? Ну, чтобы все были спокойны, что все вот прям по правилам, все соблюдено.
1: Вот там что-то твои что-то платье, там я не помню.
0: Ну ладно, засчитано. Я не пельш, угадывать мелодию точно не обязательно, поэтому 2000 рублей тебе отправляются на счет. Как там Башнефть там раздает? Все нормально? Спасибо. С бензином порядок?
1: Да, все замечательно.
0: Ну все, значит, будет на что заправить, ну, солидную часть. Давай, Виталь, хорошего дня.
1: Да, спасибо, спасибо.
0: Друзья, поймать новинку вот так вот легко с первой попытки получилось у Виталия. У вас запросто тоже может получиться. 8-495-232-1632. Добавляешь в избранное, как только слышишь сегодня песню Акмаля. Любовная. Дозваниваешься и все.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Не

0: Контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Петрович, давай в выходную на рыбалку. Там во клюет.
7: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
6: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
7: Да я и так думаю про зоту.
6: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент тихого счастья.
10: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф».
11: Группа «Строительная компания АРС». ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 20-45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так ломился.
4: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

А мне вот доступна переписка своего коллеги Вадички Данилина с искусственным интеллектом. Симпатичные запросы оставляет. Например, что нужно делать в яблочный спас? А следом вопрос,

0: Детский парк. Новая серия каждую пятницу. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
3: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
15: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
16: Новое радио.

0: Чичерина Черина на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Ребяшки, только что узнал, что, оказывается, нынче отмечается день рождения консервной банки. Ну, так себе, конечно, повод. Меня больше удивило, что 216 лет вот этой вот приблуде. 216.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 26 августа, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010». Проектная декларация на наш.рф.
5: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: И то, и другое в полнейшем порядке, ребятушки. Надеюсь, что есть еще какие-то события, которым подходит приставка «супер». Если пока не было, то в перспективе пусть случатся.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
2: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Маршмелло и Португал The Man на новом радио. Отличные названия, что первое, что второе. Нравится. Ну и вот по поводу нейминга. Хочется тебе еще одно слово, вот прям, чтобы оно у тебя в памяти отпечаталось. Я его произнесу трижды. Радиохаб, радиохаб, радиохаб. Радиохаб — это наше приложение. Приложение нового радио, и в нем имеются теперь еще и подкасты, помимо круглосуточного эфира. В общем, если захотела что-то переслушать... 1+1, например, соскучился, еще неделю и ждать придется, то берешь, заходишь в Радиохаб и слушаешь в любое время, хоть прямо сейчас. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки, 12+.
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.
1: Слушай лучшие выпуски ЧБР каждый будний день до 30 августа.
3: А может нет, а может да, а может это все слова.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио. Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
6: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
7: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так ломился.
9: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: В конечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
17: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
18: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Новое
10: Это мы.
19: Всем привет, это Зиверт.
20: Всем салют, это PLC.
21: Это Диджей Смэш.
22: Это Настя Кудри.
23: Это Саня СТ.
24: Это Эльвира Т.
25: Всем привет, с вами Айова.
26: С вами Леша Свит.
27: С вами Лена Темникова.
28: Всем привет, с вами Хамалиновой.
29: С вами Клава Кок.
30: С вами Гаязм Бразер.
31: Новое радио.
32: Присоединяйся погромче.
33: Юрадио.ру.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: пам-пам. Такая вот песня энергичная, и во время ее прослушивания к нам дозвонилась Юлечка из Екатеринбурга. Юля, привет.
1: Привет.
0: Так, ну у нас с тобой вроде бы не такая большая задержка-то, двухчасовая всего-навсего или трехчасовая, поэтому проверяем связь еще раз. Юлечка, привет.
1: Привет.
0: Так, ну все, отлично. Связь налажена. Юлек, говори, какими судьбами?
1: Звонил, песню «Зацепи новинку», исполнитель Акмаль, «Любовная».
0: Слушай, гениальный ответ и абсолютно верный. 2000 рублей уже улетели в ЕКАТ. А вот еще, Юля, у меня такой вопрос, коль уж разговариваю с... Ты из Екатеринбурга? Или, ну как, всегда там жила?
1: Екатеринбурга.
0: Да, вот скажи мне, пожалуйста, я слышал такой термин от своих друзей из ЕКАТа, «тунжа». Ты слышал о нем, нет?
1: Нет.
0: Ну и хорошо. Отличного продолжения тебе дня сегодняшнего, или уже точнее вечера. Вот и лето. Ты в институт куда собираешься вот уже в конце лета?
1: Дочку в первый класс поведу.
0: Вообще класс. Ну вот тебе как раз на дневник и на вкусняшки отправили на счет мобильного. Давай, Юлечка, пока-пока.
1: Спасибо большое. Пока.
0: Друзья, напомню, что выиграть 2000 рублей в игру «Зацепи новинку» легко и просто. 8-495-232-16-32. Этот номер добавляешь в избранные. И как только слышишь сегодня песню Акмаля «Любовная», дозваниваешься, и всего делов.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.
3: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
4: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
3: Новая музыкальная игра нового радио.
4: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
5: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
7: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БД».
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.

0: и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Новое радио. Новое. На новом. Айова. Мы.

0: классная песня, согласись. Another и 54 Ultra на новом радио. Вот по поводу 54. Он свой псевдоним взял от легендарной студии 54, то есть студию 54, и, соответственно, как дань жанру. Ну, слышишь, да, вот этот вот фанк такой? 70-м свойственный. Я думаю, а вот в России, наверное, тоже было бы прикольно сейчас возродить нейминг старых, например, групп и на современный формат. Я даже не знаю, там, не знаю, голубые гитары 2026. Хотя, наверное, не очень. Новое радио. Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 26 августа, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так ломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. Понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новое радио. Радио. Hey!

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Самое время напомнить, что летних вторников, ребятушки, больше не будет. Больше не будет вторников этим летом. Поэтому напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан. К нему и приблизились вплотную.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
7: Ты живешь, будто не

0: Тейм Импала на новом радио и Дженни напомнили нам о таких замечательных, в кавычках, конечно же, людях, как Дракула, как Пабло Эскобар. В общем, люди с очень сомнительной репутацией, с сомнительными делишками, и поэтому вспоминать мы их не будем. Много чести. А вот вспомнить о прекрасных и замечательных людях, которых мы со Сбербизнесом, точнее, о которых мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о предпринимателях, вот это вот дело благое. Залетай, послушать обязательно. И на Сбербанк.ру тоже добро пожаловать. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов рублей. Успевайте до 31 октября.
1: Ну что, думали, отпустила?
2: О, боже, нет!
1: Целый месяц ничего не беспокоит.
2: Right round, лох.
1: Никаких криков.
2: Пожалуйста!
1: Никаких споров.
2: Поставь лучше песню, что ты людей мучаешь.
1: Никто не бесит.
2: Не стали тренировать свою любовь.
1: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
2: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Увеличиваем дозировку.
1: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
2: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
3: Я вас забаню всех.
1: То самое шоу. На новом радио.
2: Упс!
1: Смиритесь. Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
7: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 202-0-80.
8: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
10: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Хотелось спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто.

0: Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Да что за нормально?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Красивая песня, красивый фит Кельвин Харрис и Кассабиан на новом радио. Недаром я сделал акцент на том, что композицию исполняет мужская энергия, потому что в плейлисте мы решили, значит, сделать... Господи, не туда репост какой-то сделал, еще говорят. Друзья, через 10 минут проект «Что было раньше» на новом радио. Через 10 минут будем слушать «Фронтвумен». Прекрасных и замечательных женщин из мира рока преимущественно.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
5: Все так, это проект «Что было раньше». Данила Михайлов на месте. Слушаем крутые треки, которые были новыми, пока нового радио еще не было. Сегодняшний эфир опять же проведу соло, потому что дорогуша еще в отпуске. Вот, соответственно, именно по этой причине решил я наполнить плейлист женской энергией. Да, я люблю женщин, да, я люблю уступать места, да, я люблю быть джентльменом. Сегодня мы будем понимать с тобой и вспоминать, насколько круто женщины ведут себя в качестве фронт-вумен. Итак, все песни будут преимущественно рокового направления. Надеюсь, ты не против. Хотя, если и против, то кто же спрашивает? Ребятушки, начнем с Джон Джет. Эта барышня в начале 80-х сделала кавер на одну не очень известную песню. Да так сделала, что 10 недель провела на верхушке чарта и влюбила в себя, ну, всю тусовку.

Надо напомнить, что этот клип на эту композицию был очень популярен в начале 80-х и как раз-таки в том самом MTV, который мы с тобой представляем. Это проект «Что было раньше» на новом радио. Слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодняшний посвящен дамам, сегодняшний посвящен красивым, крутым женщинам. Фронт-вумен легендарных коллективов. Преимущественно рокового направления. Следующая блондиночка, всем нам хорошо известна, собственно, и ее группа называется «Блонди». Угу. Знаешь ли ты такого парня, как Джорджо Мороудер? Конечно же, знаешь. Он написал вообще огромное количество диско-композиций. Этот жанр возвел вот просто в то самое состояние, которое мы любим. И что еще сделал? Он написал саундтрек к фильму с Аль Пачино «Лицо со шрамом». Угу. А еще он написал саундтрек к замечательному фильму «Американский жиголо». Там Ричард Гир. Молодой и настолько жиголо, насколько ты можешь себе представить. Так вот, Дебора Харри эту композицию исполнила от лица куртизанки. Собственно, сейчас ее и послушаем с превеликим удовольствием. А когда такие люди берутся за дело, и песни живут десятилетиями. Это 80-й год, представь себе. Может быть, даже песня старше, ну, я не знаю, мамы чьей-то.

Созвонимся обязательно. Проект «Что было раньше» на новом радио. Данила Михайлов. Сегодня соло. Сегодняшний плейлист посвящен дамам. Да, фронт-вумен преимущественно. И если я вспоминал под предыдущую композицию фильм с Ричардом Гиром «Американский жиголо», где вот эта вот блондинка исполнила титульную композицию, то прямо сейчас другая блондинка исполнит композицию из другого фильма с Гиром, который называется «Красотка». Роксет — это, кстати, группа. Не все в курсе, что это не дуэт.

Женский плейлист на новом радио. Шикарных вокалисток сегодня слушаем. Друзья, большое спасибо за сообщения. Вижу их в нашем канале «Новое радио». Вот, например, вы Эми Вайнхаус упоминаете. Но Эми, она крута сама по себе. Она не была никогда лидером группы. А вот Маша Макарова – лидер группы. Причем со своими медведями она разбирается не хуже, чем героиня одноименного мультфильма. Ну, а этот фильм тебе прекрасно известен. И мелодия. И вообще, согласись, саунд того периода очень, вот прям за душу берет. Я весь в мурашечках. Да, я думаю, не только я. Красивое продолжение. ЧБР.

Продолжаем ЧБР. Сам слушаю тут на полную громкость. Благо, динамики и аппаратура в студии сумасшедшие. И вот пульт за $1 000 000 сейчас подчиняется моим перстам. Данил Михайлов за старшего. Сегодня соло. Финальный раз соло, потому что через неделю Дорогуша вернется сюда, в соседнее кресло. И будем фитовать. А пока, ребятушки, а пока вот вам дуэт. Другой из Великобритании 80-х, в котором рыжая бестия солирует.

0: кто-то хочет тебя использовать, кто-то хочет быть использованным. Такая вот философия. Sweet Dreams на новом радио и ритмик с Энни Ленокс. Сегодня слушаем потрясающих фронт-вумен в проекте «Что было раньше» на новом радио. Продолжение скоро.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Rocketmoney.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодняшний плейлист посвящен женщинам. Собственно, все выпуски посвящены так или иначе нашим любимым, нашим прекрасным. Но сегодня мы слушаем исключительно фронт-вумен. Щуплых, может быть, иногда. Всегда красивых. Всегда эффектных и всегда бесконечно энергичных вокалисток крутых групп. Сегодня преимущественно рокового направления плейлист. И вот, например, группа Guano Apes нам больше известна по каверу на Alphaville, да, Big in Japan, или же по гимну сноубордистов. Однако же у них огромное количество и других прекрасных песен, а как известно, ЧБР — это не только суповой набор суперхитов, это еще и иногда погружение в воспоминания. Вот, например, данная композиция, она скорее о цвете.

фантастическая энергия Гона Эйпс на новом радио. Проект «Что было раньше». Сегодня плейлист, посвященный женщинам фронтвумен. О чем песня? Это песня о том, когда ты цепляешься за то, что уже ушло, и про то, как даже в боли можно видеть красоту. Так говорила Сандра Несич о данной композиции. И примерно то же самое мы слышим и в песне Юлии Чичериной «40 тысяч километров». К протяженности экватора это никакого отношения не имеет. Это драма другого разряда.

Такая вот драма. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Ребятушки, вы несколько раз сегодня во время ЧБРочки на новом радио вспомнили, ну, в нашем канале, вспомнили про группу Cardigans. Очаровательная шведская группа и вокалистка прекрасная, и она идеально вписывается в сегодняшний плейлист, который посвящен Front Woman. Так вот, песню My Favorite Game мы уже немножечко затерли до дыр, а вот песню из Ромео и Джульетты как раз-таки послушать будет очень даже в тему.

0: забирал пассажиров с СНТ, заиграла песни из фильма «Красотка». Попросили сделать погромче. Я сделал. Вместо чая огурчиками угостили последнего урожая. Мелочи приятные. Это от Сергея сообщение. Серж, ну я тебя умоляю, это приятнее любого стольника. Кайф вообще. Кстати, друзья, не забываем, если играет в машине новое радио, вокруг приятно пахнет и шеф не напрягает, это однозначно 10% чая остается. А мы продолжим проект, что было раньше, посвященный красоткам фронтвумен, после короткого коммерческого момента.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
4: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж. Среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение.

0: Мобильная карта от платежной системы нет. Имеются ограничения.
1: Да что?
2: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
9: Проект «Что было раньше». Сегодня слушаем роскошных фронтвумен и, соответственно, их бенды. А Данил Михайлов сегодня соло. Почему такая тема? Да потому что соскучился по дорогуше. Ребятушки, ну что, обратимся, наверное, немножечко к готик-року. А почему бы и нет? 2003 год. 23 года назад. Ну ладно, 80-е уже слушали, 90-е были. Нулевым всегда рады.

продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. Следующая вокалистка — это просто легенда. Она родом из СССР. У нее потрясающий голос, просто фантастический. Рядом с ней всегда играют восхитительные музыканты. Но сперва коротенькая загадка, да? Она в 84-м году сидела в бутырской тюрьме, а потом еще и в Тюмени на лесозаготовке работала. Представляешь, какая биография мощная? И все равно это ее ни капельки не сломило. Она роскошна, она легенда. Друзья, сегодняшний выпуск проекта «Что было раньше» посвящен женщинам. Фронтвумен. Это новое радио, можем себе позволить, но данное время суток под эту песню подходит идеально.

0: Не, ну слабо брать не надо. Проект «Что было раньше» на Новом Радио. Когда вы какие-то экзотические, изысканные имена вспоминаете у нас в чатике Нового Радио, как будто бы я их упущу. А может быть, упущу, а может быть, не упущу. Но, опять же, на понт брать не надо. И на слабо тем более. Мы продолжим ЧБР после короткой паузы. Круто будет.
1: «Что было раньше» на Новом Радио. Реклама.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Новое радио. Радио. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Вот когда я вижу в предложениях группа «Лицей», «Органическая леди» и кто-то другой еще из поп-индустрии, ребят, вы не уловили тему. Сегодня мы слушаем «Фронтвумен» на новом радио. Рокового направления преимущественно. Вот, пожалуйста, четыре неблондиночки сейчас исполнят ленивую песню. Послушаем, а потом и в следующий час.

Ну, красотка, да? Линда Перри писала песни для Кристины Агилеры, для Пинк, для Гвен Стефани. Гвен, кстати, надо послушать сегодня. Для Алиши Кис, для много для кого.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
5: Проект «Что было раньше» на новом радио. Слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. И сегодня исключительно женские голоса, потому что тема эфира — «Фронтвумен». Роскошные, прекрасные, замечательные герцогини, которых много не бывает. Итак, ребятушки, я даже не буду прелюдию озвучивать. Долорес Риордан. Можно было взять другую песню, да. «Animals», например. Потому что мы не любим суповой набор. Но, коль уж женский вокал сегодня раскрываем, то пусть будет эта песня. Кстати, в скрижалях отмечено, что это любимая песня Папы Римского Иоанна Павла II. И сразу, да? Как-то прям возвышается. Очень драматичная композиция.

Вот это соло, не хуже голоса, прям под кожу забирается. Проект, что был раньше на новом радио, посвященный фронт-вумен. Ребятушки, немножечко стряхнуть мурашки поможет, а может быть и не поможет. Жена Курта Кобейна. Помните такую? Угу. Крутая дама. Вот так вот она звучит.

Потрясающая дама. Она, кстати, снялась в фантастически крутом фильме, который называется «Народ против Ларри Флинта». Вот. Ну и в целом, мощная, живучая Кортни Лав. Мы продолжаем слушать вокалисток. Энергичных, прекрасных и замечательных, и очень даже плавных. Если уж тему кино затронули, то давайте теперь к Бондиане немножечко обратимся. Ширли Мэнсон, титульная дива группы Garbage. И выглядит роскошно, и поет сногсшибательно. Может быть, даже захочется и фильм пересмотреть. И целого мира мало. Пирс Броснан в роли Бонда, ну, как по мне, очень крутой.

Вроде неплохо идем. Проект «Что было раньше» на новом радио. Данил Михайлов, сия. Сегодня соло, потому что дорогуши нет, но плейлист посвящен дорогушам. Самым лучшим, самым прекрасным и замечательным фронтвумен. Так, ребятушки, помните ли вы в фильме «Брат» первой части, как Данила Багров случайно оказался на вписке музыкантов? Конечно, все помните. И помните вот этот эпизод, как Настя Полева поет с Сергеем Чиграковым песню. Можно было бы и эту песенку поставить, но она не то чтобы прям вот супер как-то популярна. Еще они исполняли в «Брате» в первой части, я про Настю, с Бутусовым «Летучий фрегат» песню. Ну, кусочек он там смотрел по видео. Вот, ну, в общем-то, без Насти Полевой, без иконы уральского рока нельзя представить сегодняшний выпуск. И, честно говоря, она меня на него и надоумила. Я как-то рандомно услышал песенку «Голоса», которую не слышал лет 20, наверное. И думаю, а почему бы вот не покрутить? Ну, классно же. В общем, впервые она сегодня у нас в эфире. Я не знаю, в курсе ли вы вообще этой песни, слышали ли вы ее когда-нибудь. Вот, но если в нашем канале отреагируете, буду признателен. Послушайте, как вот вообще вот как звучит Настя Полева. Записывается с лучшими музыкантами. И Вадим Самойлов с ней фиты делал, и Чиграков, само собой, упомянутый, и Вячеслав Бутусов. Одно время они даже вместе музицировали долго, и там Вадим Самойлов, Агата Кристи. Ну, в общем, кого только вспомнишь, все рядом с ней были.

Екатеринбуржцы на связи, пишут, что Настя из Первоуральска. Ну и хорошо, сейчас в Санкт-Петербурге живет и здравствует, давным-давно прекрасно себя чувствует, как и большое количество рокеров. Рокеры из Петербурга еще будут услышаны сегодня, рокерши вернее, потому что тема сегодня фронтвумен преимущественно рокового направления. Не послушать No Doubt мы не можем, почему? Ну потому что такая красивая фронтвумен обязательно должна быть в нашем эфире. Вот, ну только давай не Don't Speak, ну сколько можно? Ну ей-богу, давай послушаем их кавер на не менее популярную группу из 80-х «Talk Talk, It's My Life». Женским вокалом шикарно звучит.

Парамор и Pretty Reckless, и кого только не вспоминайте, друзья, Аврил Лавин, мое почтение, даже Ранетки здесь, Sixpence Non The Richer, Лина Кофман вспомнила, спасибо за то, что заставил меня продемонстрировать свой шикарный английский, Guana Apes были, девчоночки эти сегодня, точнее, Sandra Nessich звучала, Fleetwood Mac тоже были замечены, алло, Дженнис Джоплин, ну уж тут, пардон, муа, всех послушать не успеем, однако стараться будем, проект, что было раньше, на новом радио, продолжение очень и очень скоро.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Проект «Что было раньше» на новом радио. Крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодняшний плейлист, как я уже 100 раз говорил, посвящен герцогиням, титульным принцессам мира рок-музыки преимущественно. Так вот, давайте теперь еще немножечко, наверное, готик-рок добавим, потому что Nightwish не звучали? Не звучали. Они вообще специализируются на вокалистках. У них, что не фронтвумен, то, соответственно, красотка. Но мы послушаем Тарью Турунен.

Неплохо, правда? Проект «Что было раньше» на Новом радио, но есть ощущение, что я сейчас еду в машине в институт у себя в Тольятти и слушаю Бачинского и Стилавина. Ну а между делом песня. Сегодняшний плейлист посвящен женщинам, фронтвумен, легендарных коллективов. Ну, может быть, не всегда прям совсем уж легендарных, но очень хороших и качественных. Вот, пожалуйста, группа Total. Кузина Макса Фадеева очень даже умеет в обращении с такими тяжелыми инструментами. Шикарный вокал. Ну и покуда мы не только субовой набор, так сказать, слушаем, мы иногда и вспоминаем немножечко подзабытые. Вот, пожалуйста, уходим на закат. Ко времени подходит, кстати.

проект, что было раньше на новом радио. Ребятушки, пока еще не расходимся. Вот, например, в тему сегодняшнего выпуска пусть прозвучит и Шаде. Почему-то Шаде у нас ассоциируется с одной роскошной женщиной. Но на самом деле Шаде изначально и вообще во все времена это музыкальный коллектив с сумасшедшими музыкантами и с бесподобной вокалисткой. Можем себе позволить вечером.

0: Раздаем нежности вечеру. Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня исключительно фронтвумен, только женские голоса. Иногда я перебиваю чуть-чуточку, совсем как конферансье Данила Михайлова. Сегодня соло. После короткой паузы, скорее всего, мы не успеем ни «Шокинг Блю» послушать, ни «Джефферсон Эйрплейн», ни «Твистед Систер». Да даже мои любимые «Парамор», наверное, вряд ли тоже умудрятся попасть в плейлист. Но другие женские голоса будут непременно.
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5». С вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
15: Сейчас главное верить и ждать.
11: 7 сентября скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
11: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
19: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
20: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rule/0+.
21: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
22: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
20: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
23: Милый, собираем чемоданы.
24: Мы же только разобрали.
23: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
25: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
26: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
27: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?

много-много-много-много комментариев оставляете, но мало-мало-мало-мало реакций. Мало огонечков. Мне кажется, дорогуша, когда приедет, увидит вот это вот все, выйдет из отпуска, скажет, что-то ты тут без меня совсем потух. Но я же не совсем потух. Кстати, дорогуше следующую песню посвящаю, точнее, ее празднованию. Собственно, грядущая весна будет именно такой. Сегодня у нас в эфире исключительно женские голоса «Фронтвумен».

Ладно, ребяточки, убедили. Фронтвумен так фронтвумен. Послушаем и голландских супер-мега-звезд. Группа Shocking Blue и их фронтвумен Маришка Велес. Ну, финал такой у нас. Надо же вот успеть что-нибудь прям необъятное объять попробовать.

Вот 100% сейчас все подпевают. И давайте останавливаться не будем. Проект «Что было раньше» сегодня фронтвумен исключительно. Jefferson Airplane. Вот уж где фронтвумен, так фронтвумен. Вообще всех там в узде держала. До сих пор себя прекрасно чувствует.

Так, ну что, Грейс Слик послушали. Сложно вообще поверить, что 86 лет ей в этом году исполняется. Это вот при том, что она дива рок-н-ролла. Ребятушки, ну а на сегодня все. Пора уже завершать выпуск. Тема сегодня у нас вокалистки, титульные героини преимущественно рокового направления. И финалочка, она неочевидная. Вот теперь вот из Сан-Франциско мы Туманный Альбион отправляемся. Здесь у нас великолепная Элизабет Гиббонс, группа Portishead. Собственно, когда она родилась, группа Jefferson Airplane рвала планету, если можно так выразиться. Ну а сейчас все, никакого рванья, спокойствие.

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: Супер-пупер расшторил штору, запустил закат в студию, а еще очень скоро, вероятно, могу запустить и супер-новинку. Сегодня ловим песню исполнителя Акмаля, «Любовная». Как только услышишь ее, звони к нам в эфир, 2000 рублей дам.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
7: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь, я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ну, может быть, и на эту тему тоже пообщаемся, но уже вне эфира. А сейчас будем разговаривать по-деловому, потому что дозвонилась к нам Ксюша из Вологды не просто так. Ксюша, привет.
1: Привет.
0: Три вопроса у меня к тебе. Начну с первого. Скажи, пожалуйста, какую песню сегодня ловим?
1: «Любовная Акмаль».
0: Лучше. 2000 рублей уже отправляются к тебе на счет с превеликим удовольствием. Прям вот возьму и откладывать не буду. Тю, все, улетели. Это первое. Вопрос номер два. Скажи, пожалуйста, как по-твоему Ксения и Оксана – это одно имя или разные?
1: Это, конечно же, разные имена.
0: Я слышу в голосе удовольствие от этого факта, который ты только что озвучила всем при всем. И вопрос номер три. Когда люди, вот ты вот в отпуске где-то оказываешься, узнают, что ты из Вологды, они сразу петь начинают или не каждый
1: конечно.
0: Первый? Да? Сразу? Ой, красота.
1: Из-за колеса.
0: Да, да. А еще пишут, что там кожвен-диспансер за палисадом расположен. Это байка какая-то? Вообще к Вологде отношения не имеет? Или что-то
1: вранье.
0: Есть? Вранье. Все. Спасибо. Спасибо. Очень познавательно. 2000 рублей с огромным удовольствием тебе отправил. Еще и за такой экскурс симпатичный. Вот. Ну что, двушник в кармане. Можно теперь гульнуть лихо.
1: Спасибо.
0: Все, Ксюш, давай лучшее. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Друзья, напомню, что Акмали сегодня ловим, цепляем, точнее, если быть точным в формулировках. 8-495-232-1632. Как только его услышишь, дозванивайся и забирай 2000 рублей на счет мобильного.
2: Зацепи ее, зацепи новинку на новом радио.

0: Зивер на Новом Радио, Рокки. Ну, кстати, вот по поводу Сильвестра Сталлоне. Сейчас по сети гуляет, значит, ролик, как он бегает, прыгает с машины там на землю, с грузовика на какой-то гараж, кувыркается. И многие почему-то считают своим долгом отреагировать, написав, что это ИИ. Конечно, ИИ, 80 лет человеку, алло, разумеется. Вот. Ну а теперь к новостям искренним, правдивым, самым, что ни на есть настоящим, которые тоже из мира диджитал. Встречая новинку в приложении Нового Радио, которое называется Радио Хаб. Если ты его еще не скачал, в чем я сильно сомневаюсь, то сделай это. В нем есть подкасты, в нем есть вообще все, что хочешь найти по отношению к Новому Радио. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Суперхиты, суперновинки. 12+.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих Нового Радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

пожары на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Дмитрий открыл небольшую сеть пекарен. Там всегда пахнет корицей, а за хрустящими багетами стоит очередь с самого утра. Свежую муку, фермерское масло и крафтовую упаковку Дима закупает каждый день. Чтобы расходы помогали делу, он подключил Сбербизнес «Спасибо» и перешел на оплату бизнес-картой. За год на остаток счета и продукты накопилось 150 тысяч бонусов. Дмитрий закрыл ими расходы на бухгалтерию для бизнеса, а остаток вывел рублями и купил еще одну печь для круассанов. Лайфхак простой. Проверьте, какие ваши регулярные закупки могут возвращаться бонусами. Переводите их в реальные деньги или оплачивайте нужные сервисы. Кстати, Дмитрий участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+. Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
10: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

Эд Ширан на новом радио. Шиверс, кстати, переводится как мурашки. И вот по поводу мурашек много песен с этим словом в тексте. Одно из них у Мота, довольно популярное. Но взял он все-таки, вот прям как не парадоксально, я про Матвея сейчас, про Мота, все-таки песней про месяц, который, казалось бы, в шоу-бизнесе всегда отсутствует. Это я про август. Так вот, когда все артисты где-то там чилят, Мот собирает в августе стадионные концерты, потому что написал песню «Август ДДТ». Так, наверное, что можно сказать? Можно сказать, что еще неделя этого самого августа у нас осталась. Следующий вторник будет уже осенним. Поэтому напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан. Красивого продолжения.

0: прям внезапно размазала меня в кресле. И я думаю, в этом положении и побыть какое-то время. Пока музыка играет, тебе комфортно во времяпрепровождения, чем бы ни занимался.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 9 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков.

0: летела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да? Я

Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Ой, голосище, а ведь людям на двоих больше 100 лет. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта на новом. Ну, собственно, перед сном хочу тебе новость одну прочитать. Канал HiAI. Вот что пишут ребята. Финские ученые 8 лет наблюдали за 200 детей, а потом, когда те уже стали подростками, проверили у них внимание, память и скорость реакции. И ты знаешь, подростки, которые в детстве больше сидели перед экранами, справились с тестами лучше, чем те, кто по улице бегал палкой и бил крапиву. Вот так вот. Важно, важно, важно вот что. Авторы полагают, что дело тут, скорее всего, не в количестве часов, которые они перед экраном провели, а в том, чем именно ребенок перед этим самым экраном занимается. Одно дело мультики смотреть, другое делать какие-то творческие задачи, какие-нибудь решать, ну или там образовываться. Вот. Ну и еще одна деталь. Детей набирали в конце нулевых. Ну и как мы понимаем, тогда в смартфонах рылся никто, там не смотрел бесконечным потоком. Тогда люди перед экраном сидели, значит, перед компьютером, делом был занят. Вот такая вот история. HiAI канал. Так называется. Заглядывай, любопытствуй. А еще, наверное, сейчас хорошо бы было бы оказаться не перед экраном и даже в горизонтальном положении. Вот правда, отрубить смартфон на вечер. И меня отрубить. Данила Михайлов был за старшего на новом до сего момента, умчал искать Арсю.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Реклама. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
4: ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Новое радио.
7: Новое радио.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра...

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Мы снова танцуем.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

6 до 8 вечера на Новом Радио.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».
4: Анна.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

главный приз, контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.